0: Йото бибилло, нецо, нецо, йото бибилло, нецо, нецо, йото бибилло, нецо, куздару, йото бибилло, нецо, куздару.
1: A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.